В эфире «Голос Тюрки». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюрки» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу. В операторской мне помогает Аслы Калмаз. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости, специальную заметку, посвященную празднику Курбан-Байрам, и рубрики «Новости культуры» и «Под небом Анатолии».

И вначале коротко о событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган поздравил исламский мир с наступившим праздником Курбан-Байрам. Армия Израиля нанесла авиаудар по жилому зданию в районе Рималь на западе города Газа, в результате чего погибли 6 человек, включая одну женщину. В среду, в первый день 4-дневного праздника Курбан-Байрам, дворы мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме были заполнены мусульманами, совершающими праздничную молитву. США и Израиль активно работают над тем, чтобы лишить Иорданию исторической опеки над комплексом мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Об этом со ссылкой на американские, иорданские, палестинские и западные источники сообщает Middle East Eye. Ирану удалось быстро восстановить производство баллистических ракет, ударных беспилотников и других ключевых вооружений после масштабной агрессии США и Израиля. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в разведывательном сообществе. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган поздравил исламский мир с наступившим праздником Курбан-Байрам. Турецкий лидер совершил праздничный намаз в мечети Бюйükçamlıca в Стамбуле, после чего обратился к верующим, сделав особый акцент на продолжающейся гуманитарной катастрофе на палестинских территориях. «В первую очередь всем своим братьям, которые встречают этот праздник с грустью, болью и тоской в сердцах в разных уголках нашей духовной географии, особенно в Газе, от себя лично и от имени моего народа направляю самые сильные послания солидарности», – указал Эрдоган. Глава государства выразил надежду, что священные дни принесут мир, благополучие и единство как турецкому народу, так и всей мусульманской умме. Накануне президент Тюркии выступил с видеообращением, в котором подчеркнул, что масштаб трагедии на палестинских территориях обязывает международное сообщество пересмотреть свои позиции. Турецкий лидер призвал мусульманские страны занять предельно жесткую и бескомпромиссную позицию в отношении действий Тель-Авива в палестинском эксклаве. «Я искренне верю, что тиран Нетаньяху получит заслуженный урок от мусульман всего мира», заявил президент в видеообращении, выразив надежду, что этот Курбан-Байрам станет отправной точкой для преодоления разногласий и укрепления сплоченности в исламском мире. Армия Израиля нанесла авиаудар по жилому зданию в районе Рималь на западе города Газа, в результате чего погибли 6 человек, включая одну женщину. По меньшей мере 20 человек получили ранения. Как сообщили местные источники и представители медицинских служб, тела погибших были

извлечены из-под завалов в ходе поисково-спасательных работ. Опубликованные в социальных сетях кадры фиксируют масштабное разрушение самого здания и прилегающей территории. В совместном заявлении премьер-министр

Погиб прежний командир крыла Изеддин Аль-Хаддад вместе с семьей. Очередной смертоносный налет в районе Ремаль подчеркивает систематическое несоблюдение мирных договоренностей. Согласно официальным данным медиа-офиса правительства Газы, с момента формального вступления в силу режима прекращения огня от 10 октября 2025 года жертвами израильских атак в палестинском эксклаве стали уже 910 человек, еще 2747 получили ранения. Всего за этот период зафиксировано 3005 нарушений перемирия со стороны армии Израиля, включающих как удары по жилым кварталам, так и локальные наземные рейды. Кроме того, Тель-Авив продолжает жесткую гуманитарную блокаду. Вместо согласованных 135 600 грузовиков с помощью эксклава Газа пропустили лишь 49 973. А выехать на лечение смогли менее трети нуждающихся пациентов. Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей. В среду, в первый день четырехдневного праздника Курбан-Байрам, дворы мечети Алякса в оккупированном Восточном Иерусалиме были заполнены мусульманами, совершающими праздничную молитву. Курбан-Байрам – один из важнейших праздников в мусульманском календаре в этом году, совпал с периодом продолжающихся нарушений Израилем соглашения о прекращении огня, действующего с октября 2025 года. Перед праздником израильская армия осуществила рейды на палестинские города на юге оккупированного Западного берега, заставив владельцев магазинов закрыть свои предприятия и совершив нападение на жителей. Об этом сообщали очевидцы и палестинские государственные СМИ. Рейды были проведены в часы пик, когда центры городов были переполнены жителями, готовившимися к празднику, после частичной выплаты палестинским правительством заработной платы государственным служащим. Основной рейд был сосредоточен на городе Дура к югу от Эль-Халиля. Очевидцы рассказали агентству «Анадолу», что израильская военная техника въехала в центр города в окружении большой толпы. Солдаты сосредоточились по улицам, применили слезоточивый газ и заставили владельцев магазинов закрыть свои лавки. Эти нападения пришлись на время, когда израильская армия усилила свои атаки на оккупированный Западный берег, включая убийства, задержания, рейды на города и деревни, обыски домов и уничтожение имущества. США и Израиль активно работают над тем, чтобы лишить Иорданию исторической опеки над комплексом мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Об этом со ссылкой на американские, иорданские, палестинские и западные источники сообщает Middle East Eye. По данным издания, план продвигают зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и посол США в Израиле Майк Хакаби. Как утверждается, предполагается прекращение полномочий иорданского исламского вакфа и создание новой структуры под контролем Израиля, которая объявит Аляксу многоконфессиональным центром. Согласно источникам, новый механизм даст иудеям равный доступ к территории комплекса и официально разрешит массовые иудейские молитвы в исламской святыне. Также Израиль, как утверждается, получит влияние на назначение имамов, проповедников и других представителей руководства мечети, а также на содержание пятничных проповедей. По информации Middle East Eye, в Вашингтоне подготовили документ с видением будущего комплекса. Источники утверждают, что администрация США хочет лишить Аляксу исключительно мусульманского статуса и превратить ее в туристический объект для трех авраамических религий. Также сообщается, что Бахрейн, Египет, Марокко и Объединенные Арабские Эмираты были ознакомлены с американским предложением о возможном ротационном управлении комплексом. При этом источники утверждают, что Саудовская Аравия выступает против подобных инициатив. Иорданский чиновник заявил, что позиция Амана по Иерусалиму и святыням остается неизменной, а хамишитская опека признана международными соглашениями, включая мирный договор между Иорданией и Израилем 1994 года.
После публикации материала американский чиновник отверг информацию о том, что Белый дом

работает над лишением Иордании опеки над Аляксой, назвав сообщение полностью ложным. Ирану удалось быстро восстановить производство баллистических ракет, ударных беспилотников и других ключевых вооружений после масштабной агрессии США и Израиля. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в разведывательном сообществе. По данным американской и израильской разведки, военный потенциал Ирана восстанавливается значительно быстрее ожидаемых сроков. Ранее западные союзники заявляли, что военно-промышленный комплекс страны был фактически уничтожен. Как сообщил высокопоставленный израильский чиновник, Тегеран уже возобновил ограниченное производство критически важных систем, используя уцелевшие компоненты и восстановленные производственные линии. Речь идет о производстве новых баллистических ракет, пусковых установок, зенитных ракет и беспилотников. Кроме того, Иран возвращает в эксплуатацию ракеты и пусковые установки, которые оставались в тоннелях, заблокированных во время боевых действий. Американские чиновники заявили, что Иран уже превзошел все сроки восстановления, которые ранее прогнозировала американская разведка. Сирийские власти обнаружили остатки программы по созданию химического оружия бывшего режима Башара Асада. Согласно заявлению представительства Сирии в Организации по запрещению химического оружия, среди них боеприпасы, аналогичные тем, которые использовались в предыдущих химических атаках в Восточной Гуте и Хаме. Сирийское государственное информационное агентство САНА сообщило во вторник, что продолжающиеся поисково-спасательные работы привели к идентификации объектов, связанных с программой. Согласно заявлению, сирийские группы специалистов по опасным материалам обнаружили сброшенные с воздуха и наземные боеприпасы, аналогичные тем, которые использовались в атаках, совершенных бывшим режимом в 2013 и 2017 годах. Власти также изъяли материалы, используемые для производства зарина, оборудование для смешивания и хранения и другие химические вещества, анализ которых еще продолжается. Представительство Сирии в Организации по запрещению химического оружия сообщило, что все изъятые боеприпасы, оборудование и материалы были переданы на специально отведенные объекты для хранения химического оружия после проверки инспекционными группами из технического секретариата организации. В заявлении указывалось, что были обнаружены 54 авиабомбы, аналогичные тем, которые использовались при атаке на Латамну в провинции Хама в 2017 году, и 25 боеприпасов класса «Земля-Земля», аналогичных тем, которые использовались при атаке на Восточную Гуту в 2013. Сирийские власти также объявили о задержании 18 человек, предположительно связанных с программой химического оружия бывшего режима. Среди задержанных – высокопоставленные военные чиновники, бывшие эксперты из Центра научных исследований и разработок, а также сотрудники служб безопасности, ответственные за программу химического оружия. Дорогие друзья, это были новости.

Уважаемые слушатели, предлагаем вам специальную заметку, посвященную празднику Курбан-Байрам. Сегодня исламский мир отмечает праздник жертвоприношения Курбан-Байрам. Этот праздник вошел в историю человечества после того, как Аллах послал Ибрахиму, призванному принести в жертву своего сына Агнца, который тот смог принести в жертву вместе своего сына. Традиция жертвоприношения, которая помогает получить расположение Аллаха, имеет для мусульман большое значение. Купленное на честно заработанные деньги жертвенное животное приносится в жертву с мыслью о том, что животное искупляет наши грехи. Желающие могут совершить обряд жертвоприношения и в другие дни праздника. Третья часть мяса от забоя животного остается дома, вторая часть раздается неимущим, оставшееся поступает на кухню, где из него готовится угощение для пришедших поздравить с праздником гостей. В этот день навещают старших родственников, дарят подарки и деньги детям. Мы поздравляем всех с праздником и желаем, чтобы Курбан-Байрам

В Баку в рамках недели турецкой кухни прошло мероприятие, на котором были представлены традиционные турецкие блюда. Организатором мероприятия выступили посольство Турции в Баку и культурный центр Институт Юнуса Эмре. Неделя турецкой кухни ежегодно проводится по инициативе супруги президента Реджепа Тайипа Эрдоана Эмине Эрдоан и Министерства культуры и туризма Турции 21-27 мая в разных точках мира. На мероприятии в Баку приняли участие посол Турции в Баку Бирол Акгюн, заместитель министра культуры Азербайджана Саадет Юсифова, представители дипломатических миссий различных стран и депутаты. Гостям были предложены классические блюда, десерты и напитки турецкой кухни, такие как яйла чорбасы, долма из виноградных листьев, чи-кёфте, сыр, фаршированные котлеты, лахмаджун, манты, тандыр-кебаб, а также десерты из

айвы и тыквы. Выступая на мероприятии, Акгюн заявил, что турецкая кухня сформировалась на обширной географической территории, впитав в себя мудрость цивилизаций. Глава дипмиссии отметил, что неделя турецкой кухни, отмечаемая в Тюркее и по всему миру различными мероприятиями, в этом году проходит под девизом «Наследие за столом». Традиционные блюда – это не просто совокупность рецептов, они являются неотъемлемой частью турецкой культуры, которая объединяет людей за одним столом, укрепляет связи, взаимопонимание и чувство принадлежности. Акгюн также выразил удовлетворение от возможности познакомить гостей с устойчивой, ориентированной на принцип «ноль отходов», здоровой и традиционной турецкой кухней, отражающей богатое кулинарное наследие, передаваемое из поколения в поколение. В Стамбуле 3 июня стартует 6-й фестиваль цифрового искусства. Мероприятие будет организовано компанией «Мезо» при поддержке Министерства культуры и туризма Тюркии. Главным информационным партнером фестиваля на тему «Ритейл» – «Пересказать заново» – выступает агентство «Анадолу». В программе фестиваля детские и юношеские мастерские, театральные постановки, цифровые шоу, роботизированные представления, панельные дискуссии, а также визуальные и аудиошоу. Кроме того, в фестивале примут участие 70 деятелей цифрового искусства из Тюркии и из-за рубежа. Фестиваль ставит в центр внимания искусство и искусственный интеллект. Фестиваль, сосредоточенный на искусстве и искусственном интеллекте, нацелен на то, чтобы помочь любителям искусства по-новому взглянуть на индивидуальное творчество и коллективную память с более инклюзивной точки зрения. В 6-м выпуске фестиваля искусственный интеллект будет рассматриваться не просто как технология, а как инструмент, преобразующий для художников способы переосмысления, размышления и созидания. Также фестиваль сосредоточится на роли искусства в постановке вопросов о социальных ценностях и их преобразовании. В рамках мероприятия будет обсуждаться и место искусственного интеллекта в новом социальном нарративе. Фестиваль, который и в этом году будет открытым и бесплатным для всех желающих, предложит не только аудиовизуальные перформансы, мастер-классы и театральные постановки, но также панельные дискуссии и воркшопы на самые разные темы. Представитель совета директоров МЕЗА и специалист по цифровой трансформации доктор Набат Гараханова сказала, что цифровое искусство находит сильный отклик не только в Тюркии, но и на международной арене. Стамбульский фестиваль цифрового искусства стремится быть платформой, которая не просто демонстрирует технологии, но и мыслит вместе с ними, задает вопросы и создает новые нарративы. Будучи первым и единственным в Тюркии фестивалем цифрового искусства международного масштаба, мы продолжим собирать художников из разных регионов мира, создавая пространство для коллективного творчества и диалога, добавила она. В Екатеринбурге, в Свердловской области России, с 11 по 17 сентября пройдет международный фестиваль молодежи. Мероприятие пройдет под девизом «Следуй за мечтой вместе с Россией» и соберет на своей площадке 10 тысяч участников из 190 стран, в том числе представителей медийной сферы и информационных технологий, спортсменов и ученых, добровольцев и деятелей культуры, предпринимателей и госслужащих. Как сообщают организаторы, к участию в фестивале приглашается молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.
Организаторы отмечают, что участникам фестиваля предстоит вместе искать ответы на глобальные вызовы и сообща определять образ совместного будущего. Уже по прибытии участники смогут изучить инфраструктуру, площадки фестиваля и осмотреть экспозиционное пространство, организованное по принципу международной выставки форума «Россия». В рамках программы серия «Команда образующих активностей» превратит участников в слаженную команду, способную решать общие задачи. Интеллектуальный каркас фестиваля сформирует образовательная программа. В частности, участников фестиваля ждут совместные открытые диалоги и дискуссии с более чем 150 российскими и иностранными спикерами и гостями, в рамках которых обсудят развитие человека, проблемы продовольствия и сохранения водных ресурсов, технологические изменения, возможности и вызовы цифровизации, вопросы сохранения культуры и исторической памяти, урбанизации, проблемы здоровья и демографии в современном мире. Участников фестиваля также ждет насыщенная культурная программа, яркая церемония открытия, шоу и концерты с выступлениями артистов и коллективов из разных стран, выставки, кинопоказы и совместное шествие. Посетители мероприятия получат возможность продегустировать новые блюда, а также познакомиться с музыкальной культурой разных народов и их национальными традициями. В рамках фестиваля также пройдут массовые тренировки, турниры, соревнования и мастер-классы от известных спортсменов.

Для ученика Анатолия XIII века, с усердием склонившимся над уроками в тусклом свете кельи медресе, небо не было чем-то, на что он смотрел с восхищением. Оно было математической задачей, которую нужно было решить. Астрономическое образование того времени, то есть «Ильми Хейет», наука об астрономии, была далеко от романтического повествования о заучивании названий звезд. В школьных классах этих земель небо становилось в систему, которая измерялась числами и очерчивалась четкими геометрическими линиями. Анатолийская астрономия рассматривала небо не как поле смысла, а как математически моделируемый порядок движения. Преподавание этой науки основывалось на модели древнегреческого астронома Птолемея. В этой модели Земля остается неподвижной в центре, в то время как Луна, Солнце и планеты перемещаются по окружностям. Тот факт, что планеты иногда останавливались или, казалось, двигались назад по небу, не был загадкой ни для учителя, ни для ученика. Это был математический результат системы меньших кругов, вращающихся по большому кругу, то есть системами эпицикла. Главная цель обучения заключалась не в обсуждении физической структуры небесных тел. Задача состояла в том, чтобы точно рассчитать, где небесное тело будет находиться на небе в определенную дату. Путь к астрономии проходил через хендезе или геометрию. Но это была не геометрия на плоском листе бумаги. Ученика знакомили со сферической тригонометрией, в то время как сумма внутренних углов треугольников плоскости составляет 180 градусов. Треугольники, нарисованные на изогнутой поверхности, такой как небо, нарушали это правило. Ученик не мог перейти к астрономии, не научившись измерять углы на сфере и соотносить длины дуг. На этом этапе фундаментальным руководством был труд Аль-Фергани «Джавамио Ильмин Нуджум». Аль-Фергани не просто предоставлял теоретическую информацию, он обобщил числовые константы, такие как размер Земли, наклон эклиптики и расположение планет. Эти числа не были для студента абстрактными данными. Они представляли собой непоколебимый фундамент, на котором будут строиться все будущие наблюдения и вычисления. Вслед за теоретической основой ученика знакомили с настоящей кухней астрономии – зиджами или астрономическими таблицами, представляющими собой огромные массивы чисел. В этих таблицах указывались положения Солнца и планет на определенные даты. Однако небо постоянно находилось в движении, и таблицы не могли охватывать каждый момент. Для этого учеников учили находить промежуточное значение, вычисляя измерения между двумя датами. Этот процесс

который сегодня кажется простым математическим шагом, в вычислительной культуре того времени требовал огромного внимания, терпения и методических знаний. Таким образом, уроки астрономии трансформировались из простого наблюдения за небом в практику установления правильной взаимосвязи между числами. Важнейшей особенностью этой вычислительной дисциплины в Анатолии была адаптация универсальных моделей к местной географии. Правила небесной сферы были универсальными, но их применение в каждом городе приходилось корректировать. Вот тут-то и пригодилась астролябия. Внутри этого инструмента, который помещал небо на ладони, находились пластины, называемые сафиха, специально подготовленные для каждого города. Пластина, подготовленная для Коньи, не давала такой же точности при наблюдении в Сивасе. Это происходило, потому что небо на разных широтах имело разную высоту и угол наклона. Эта ситуация напрямую связывала астрономию с географией Анатолии. Наиболее ощутимым результатом этой локальной адаптации стало определение направления Киблы. Линия, проведенная между двумя точками на плоской карте, не представляла собой кратчайший путь на сферической Земле. Человек, изучавший астрономию в медресе, при определении направления между своим городом и Меккой рассматривал Землю как сферу. Он учитывал, что расстояние между двумя точками представляет собой дугу, а не прямую линию. Эти вычисления, осуществляемые путем построения сферических треугольников, подняли науку астрономии выше понимания неба. Они превратили ее в прикладную область математики для определения направления на Земле. Аналогичным образом, муваккиде, хронометристы, которые определяли время, измеряя высоту Солнца, стали институциональными представителями этой вычислительной традиции в городской жизни. Эти технические знания передавались не только с помощью инструментов, но через письменную традицию. Астрономические таблицы, составленные такими гениями, как Насир ад-Дин Туси, были справочниками в Анатолии. Вместе с тем эти тексты не оставались пассивными знаниями, хранившимися в библиотеках. Традиция комментариев и примечаний на полях, то есть заметок, добавляемых к полям основного текста, была доказательством того, как знания поддерживались живыми в Анатолии. Поправка к местной широте, добавленная на поля таблицы, объяснение, облегчающее метод вычислений или предупреждения о технической ошибке показывали, что знания постоянно проверялись и совершенствовались. В анатолийских медресе астрономия породила дисциплинированное мышление, которое посредством зиджев получило математическое выражение, локализовывалась с помощью астролябии и постоянно обновлялась благодаря традиции комментариев. Небо перестало быть пугающей неизвестностью. Оно стало инструментом вычислений, оно изучалось, измерялось, а знания о нем передавались другим. Это вычислительное мышление, возникшее из чисел на полях пергаментов, легло в основу накопления знаний, которое найдет выражение пространственном и архитектурном гении сельджуков и османов. Под небом Анатолии.

И в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган поздравил исламский мир с наступившим праздником Курбан-Байрам. Турецкий лидер совершил праздничный намаз в мечети Бьюк Чамлыджи в Стамбуле, после чего обратился к верующим, сделав особый акцент на продолжающейся гуманитарной катастрофе на палестинских территориях. Армия Израиля нанесла авиаудар по жилому зданию в районе Рималь на западе города Газа, в результате чего погибли 6 человек, включая одну женщину. В среду, в первый день 4-дневного праздника Курбан-Байрам, дворы мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме были заполнены мусульманами, совершающими праздничную молитву. США и Израиль активно работают над тем, чтобы лишить Иорданию исторической опеки над комплексом мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Об этом со ссылкой на американские, иорданские, палестинские и западные источники сообщает Middle East Eye. Ирану удалось быстро восстановить производство баллистических

баллистических ракет, ударных беспилотников и других ключевых вооружений после масштабной агрессии США и Израиля. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в разведывательном сообществе. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: Инджа Анкара, радио Садае Туркия.
13: Да, Туркия гаг радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Петершия радио Садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
6: Гитлер Тюркияның теги радиосы.
4: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
11: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидареди амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
15: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.
18: Աշխարհակ քաղաքական ամսագիր

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
11: Да, да, Турция радио, да.
12: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
14: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
18: Гитлеер Тюркияның теки радиосы.
9: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
9: Эдо Ифонитис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
12: Гидар реди амурия Тюркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este Radio Voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zbor wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
2: It Turkiye Hangya Radio ya. Oldu Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Оваза.
5: Гитлеяр, Туркияның Пети Радиосы.
6: Е, Садай, Турция.
2: Аңлаватқаныңла, Турция, Оваза Радиосы.
3: Эдо, Ифонитис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.